0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 10 июня ожидается малооблачная погода. Днем временами пройдут дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 8 минут, заход в 21-23. Долгота дня 17 часов и 15 минут. В четверг 11 июня малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 28-30. В пятницу 12 июня малооблачно, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 83. 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: Дорожные новости.
1: Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платили автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз дед мультфильм», а в августе 1937-го ее переименовали. Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок». В 1953-м было организовано объединение кукольных фильмов. Первым его успехом стал мультик «Карандаш и Клякса. Веселые охотники». В 60-х, 70-х годах 20 века выходит созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами. «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну погоди», «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и другие. К середине 80-х производство советской анимации резко сократилось. В декабре 1989-го «Союз мультфильм» был преобразован в арендное предприятие, а позднее на его базе было создано акционерное общество открытого типа «Союз мультфильм». За время существования студии создано более 1500 мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград.
2: 10 июня 1943 года в США была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Изобретение принципа работы шариковой ручкой официально датируется концом 19 века, а изобретение в 1938 году, похожее на современную шариковую ручку, принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы, поэтому ему и пришла идея создать ручку без хлопот. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане. Ручка была запатентована автором лишь в Венгрии и Аргентине. Для того, чтобы не допустить плагиата, ему нужно было запатентовать изобретение во всех странах мира. А поскольку сделать это было нереально, идею шариковой ручки просто украли. 10 июня 1943 года находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнольдс запатентовал такую ручку в США и наладил ее массовое производство. Ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тысяч штук. Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием Бик. Она положила начало созданию компании Бик Корпорейшн, которая контролирует сегодня 1/3 рынка продаж шариковых ручек в США.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Ешкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: своим представлением о порядочности. В итоге вам удастся осуществить поставленную цель, но радость от этой победы будет омрачена мучительными угрызениями совести.
1: Девы сегодня будут с радостью наблюдать, как ситуация в сфере своих финансов обретет тенденцию к росту. Однако вам пока не стоит тратить свободные деньги на ряд необязательных мелочей, ведь эти средства понадобятся вам на совершение более крупной покупки.
0: В личной жизни весов произойдет ряд интригующих событий. Не исключено, что в вашем близком окружении появится человек и внешний, и манерой поведения, соответствующий вашим требованиям к идеальной второй половинки.
1: Скорпионы в этот день встретят человека из своего давнего прошлого. Общаясь с бывшим соседом, вы будете думать лишь об одном: как и по каким причинам этот веселый паренек превратился в ворчливого неудачника.
0: Семейное благополучие стрельцов в этот день окажется под большой угрозой. До вашей второй половинки дойдет слух о том, что вы за ее спиной позволяете себе флирт с посторонними людьми и слишком откровенную переписку.
1: Козероги будут очень щепетильно относиться к мелким нюансам в своей работе. Из-за такого подхода вы слишком затянете важный проект, что станет причиной гнева со стороны вышестоящего руководства.
0: Настроение водолеев в этот день будет приподнятым и романтичным. После работы вы не сразу пойдете домой, прежде вы остановитесь в магазин, чтобы приобрести приятный подарок для своей второй половинки.
1: Рыбы сегодня будут сосредоточенно устранять все, что создает помехи своему семейному счастью. Столь важное мероприятие вы начнете с банального ремонта, так как решите, что в доме, где царит порядок и уют, ссорам нет места.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 10 июня ожидается малооблачная погода. Днем временами пройдут дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 8 минут, заход в 21-23. Долгота дня 17 часов и 15 минут. В четверг 11 июня малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 28-30. В пятницу 12 июня малооблачно, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы, и днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк птиц «Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запускает производство пятиместной версии кроссовера T8. Раньше он был доступен только в семиместной. Новинка отличается огромным багажником, почти 900 литров базово и до 2000 со сложенным задним диваном. Кстати, у пятиместной восьмерки только передний привод, у семиместной полный. Двигатели тоже различаются. На Петербургском международном экономическом форуме представили серийную «Волгу» К50. Производство крупного кроссовера на базе «Джили Манджаро» уже стартовало. Дилерам машины начали отгружать. Продажи стартуют в середине июня. Напомним, на очереди еще две модели – кроссовер К40 на базе «Атласа» и седан C50 на базе «Префейса». Обновленная Нива Легенд получит улучшенный кузов. Передний телевизор, капот, крышу, заднюю дверь и задний фартук теперь делают из двусторонней оцинкованной стали. Это ощутимо улучшит стойкость внедорожников к коррозии. Кроме того, машина получит более тяговитый и экономичный двигатель, улучшенные тормоза и ряд других изменений. Производство стартует летом. В этом году Чанган точно станет одним из главных поставщиков автомобильных новостей. Концерн анонсировал аж 12 новинок для российского рынка. Среди них обновления существующих и совершенно новые модели разных классов. А еще популярные модели теперь будут выпускать в России. Это позитивно повлияет на их доступность. Что собой представляет концерн Чанган, сегодня расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Infinity.

0: образы и смыслы.
1: Gretchen Rubin.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства. По словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
1: Закрома Родины.
4: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одежды и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в

России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Перед началом Великой Отечественной войны созданы первые шедевры «Муха-Цокотуха», «Бармалей», «Дядя Степа», «Мой Дадыр». Затем появилось больше персонажей людей «Конек-Горбунок», «Цветик-семицветик», «Пропавшая грамота». За годы своего существования киностудия «Союзмультфильм» выпустила свыше 1500 картин в самых разных жанрах и техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград. В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Киностудия «Союзмультфильм» пережила реформы и кризис, реорганизации и переезды. Она до сих пор продолжает радовать новые поколения добрыми, умными и веселыми мультфильмами.
1: Радио «Инфинити» за успех!

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 10 июня ожидается малооблачная погода. Днем временами пройдут дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 8 минут, заход в 21-23. Долгота дня 17 часов и 15 минут. В четверг 11 июня малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 28-30. В пятницу 12 июня малооблачно, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуются машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: А вы знали, что рассаду специально высаживают на подоконнике, чтобы она видела, как косят траву? После этого рассада старается хорошо себя вести.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Сегодня расскажу вам об одном из самых надежных способов борьбы с сорняками. Речь идет о мульчировании. А вот почему. Слой мульчи лишает семена сорных трав необходимого им для прорастания света. В качестве мульчи можно использовать самые разные материалы.

0: начинаются всходы, значит, она засорена. Использовать такой компост в качестве мульчи нельзя. Нужно дать ему дозреть. Из неорганических материалов в качестве мульчи можно использовать черный геотекстиль. Чаще всего его применяют при посадке клубники. Но можно использовать его и для мульчирования других культур, которые любят расти в тепле.
1: Житейская мудрость.
0: Моя бабушка всегда говорила, что если вокруг муравейника много муравьев, то быть хорошей погоде. Солнечных вам деньков. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity. С нами тепло.

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию. Например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ-функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: но в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто.
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков день пройдет без особых помех. Но и профессиональному успеху этот день не способствует. Сегодня следует заняться подготовкой основы для своих будущих крупных побед, а также устранением разногласий с коллегами.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня суждено оказаться во власти пылкого любовного увлечения. Если вы уже состоите в отношениях, постарайтесь не терять самоконтроль и сразу объявите новому знакомому, что ваше сердце, увы, не свободно.
0: Тельцы в этот день проявят склонность к мотовству и к пищевым излишествам. Вечером, покидая дорогой ресторан, вам доведется испытать неприятную тяжесть в животе, а также обнаружить пустоту в своем кошельке и карманах.
2: Близнецы не раз в течение этого дня будут ловить на себе восхищенные взгляды окружающих. Ваша подтянутая фигура и загадочный взгляд станут настоящим магнитом для всех, кто мечтает завести романтическое знакомство.
0: Раки сегодня будут очень усердно скрывать от родных какую-то тайну. Вы посчитаете, что близким людям пока не следует знать, что ваша фамилия в настоящий момент стоит первой в списке кандидатов на увольнение.
2: Львы в этот день пойдут вопреки нормам морали и своим представлениям о порядочности. В итоге вам удастся осуществить поставленную цель, но радость от этой победы будет омрачена мучительными угрызениями совести.
0: Девы сегодня будут с радостью наблюдать, как ситуация в сфере своих финансов обретет тенденцию к росту. Однако вам пока не стоит тратить свободные деньги на ряд необязательных мелочей, ведь эти средства понадобятся вам на совершение более крупной покупки.
2: В личной жизни весов произойдет ряд интригующих событий. Не исключено, что в вашем близком окружении появится человек и внешний, и манерой поведения, соответствующий вашим требованиям к идеальной второй половинке.
0: Скорпионы в этот день встретят человека из своего давнего прошлого. Общаясь с бывшим соседом, вы будете думать лишь об одном: как и по каким причинам этот веселый паренек превратился в ворчливого неудачника.
2: Семейное благополучие стрельцов в этот день окажется под большой угрозой. До вашей второй половинки дойдет слух о том, что вы за ее спиной позволяете себе флирт с посторонними людьми и слишком откровенную переписку.
0: Козероги будут очень щепетильно относиться к мелким нюансам в своей работе. Из-за такого подхода вы слишком затянете важный проект, что станет причиной гнева со стороны вышестоящего руководства.
2: Настроение водолеев в этот день будет приподнятым и романтичным. После работы вы не сразу пойдете домой, прежде вы остановитесь в магазин, чтобы приобрести приятный подарок для своей второй половинки.
0: Рыбы сегодня будут сосредоточенно устранять все, что создает помехи своему семейному счастью. Столь важное мероприятие вы начнете с банального ремонта, так как решите, что в доме, где царит порядок и уют, ссорам нет места.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. 8 июня выпускники 11 классов сдавали очень важный экзамен – ЕГЭ по математике. Экзамен проводится в двух уровнях. Базовый уровень необходим для получения аттестата и подходит для тех, кому математика не требуется для поступления в ВУЗ. Профильный уровень выбрали ребята для поступления в ВУЗы на технические, экономические, IT, естественно-научные и другие специальности, где математика является обязательным предметом. Из 79 выпускников школ Дорогобужского округа профильную математику сдавали 37 ребят, а остальные выбрали базовый уровень. Минимальный порог для поступления в ВУЗы по профильной математике 27 баллов, а по базовой математике необходимо набрать не менее 3 баллов по 5-бальной шкале. В качестве общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена на базе Верхней Провской школы номер 2 присутствовала Вита Хомутова, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области. Вита Михайловна отметила, что никаких нарушений при организации экзамена не выявлено и пожелала всем выпускникам уверенности в своих силах. Внимание, переезд! Так называлось профилактическое мероприятие, которое провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужской в целях предупреждения нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов. Железнодорожные переезды – это объекты повышенной опасности, требующие строгого соблюдения правил дорожного движения. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог часто приводят к трагическим последствиям. Как показывает анализ, основной причиной ДТП на железной дороге является выезд автотранспортных средств на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях автоматической переездной сигнализации, что является грубейшим нарушением ПДД. Инспекторы напомнили водителям о том, что во время движения по железнодорожному переезду необходимо быть предельно внимательными и независимо от сигнала светофора нужно убедиться в отсутствии приближающегося поезда. В ходе акции всем ее участникам представители дорожной полиции вручили тематические памятки. Новости спорта. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие во втором финальном этапе 47-й спартакиады муниципальных образований Смоленской области, который прошел в Вязьме. Торжественное открытие соревнований состоялось на стадионе «Салют». Участников приветствовали министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин и его заместитель Владимир Солошенко. В рамках второго этапа спартакиады спортсмены соревновались в двух видах спорта – легкой атлетике и плавании. Соревнования по легкой атлетике прошли на стадионе «Салют», а по плаванию – на базе спортивной школы плавания города Вязьмы. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали достойные результаты. В плавании 50 метрам вольным стилем у мужчин первое место занял Александр Гусаров, второе место у Сергея Моносеева, 50 метров вольным стилем женщины первое место Елизавета Савкина, в эстафете 4 по 25 метров вольным стилем на первом месте команда дорогобужан. В легкой атлетике прыжки в длину второе место у Степана Ананенкова. Бег 100 метров у мужчин третье место Степан Ананенков, бег 100 метров у женщин второе место Олеся Рахманова, она же заняла второе место в беге 800 метров у женщин. Бег 1,5 километра мужчины первое место занял Степан Ермаков и второе место у Степана Ермакова на беге 100 метров у мужчин. Легкоатлетическая эстафета 4 по 200 метров на третьем месте команда Дорогобужского муниципального округа. Поздравляем дорогобужан с достойным выступлением. Уже совсем скоро поселок Верхний Непровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу, 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхний Непровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий материалов мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж». В Верхнеепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Драгобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Драгобужа в 14.30 и в 16.00, остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Драгобуж из Верхнепровского, культурный центр ПАО «Драгобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дора», в Макси «Чат Радио Инфинити». Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Ветер западный, юго-западный, слабый. Давление 742 миллиметра. Меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». В Сафоново на частоте 101.8, в Драгобуже на 105 FM.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платили автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
7: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: Новости спорта.
1: Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем, одержав победу в финале чемпионата страны с результатом 21,06 секунды. Ранее в полуфинале 21-летний спортсмен также установил национальное достижение, превзойдя прежний рекорд медалиста Олимпиады Владимира Морозова, одержавшийся с августа 2019 года. Финальный заплыв принес Корневу пятое место в мировом рейтинге за всю историю плавания на этой дистанции. Омский «Авангард» объявил о подписании форварда Джошуа Лива. Канадский нападающий заключил однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Лива установила рекорд КХЛ по голам за один сезон – 49 шайб в составе трактора. Сумма его контракта с мячами, по данным СМИ, составила около 70 миллионов рублей. Тем временем полуфиналист прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев также укрепил состав, подтвердив переход лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева из Минского «Динамо». Нападающий подписал с уфимским клубом однолетний контракт. На счету 39-летнего форварда 1027 очков в лиге. Футболисты сборной России в Калининграде обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче 3-0, одержав вторую победу подряд. Счет на 7-й минуте открыл защитник Балтики Мингиян Бивеев, забивший дебютный гол в своем 9-м матче за национальную команду. Всего через 8 минут преимущество удвоил Александр Сильянов. В день своего 21-летия третий гол забил полузащитник Локомотива Алексей Батраков, отличившийся в 4-й раз в 12-м матче за сборную. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в 4-м матче серии за третье место Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 91-85 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Для хозяев эта победа стала второй подряд после проигранных двух встреч в начале серии. Судьба бронзовых медалей определится в 5-м решающем матче, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Вице-чемпион России по хоккею на траве «Динамо Электросталь» на своем поле дважды переиграл прошлогоднего победителя Суперлиги «Акбарс Динамо» 1-0 и 2-1, нанеся казанским спортсменкам первые поражения в новом сезоне. Подмосковные хоккеистки продолжают возглавлять турнирную таблицу группы «Б», продлив серию побед до 8 игр. Вторым здесь идет столичный «Восток», дважды выигравший в гостях у команды «Юность Москвы» 7-2 и 7-1. «Акбарс Динамо», потерпев 2 поражения, лидирующую позицию в группе «А», при этом не потерял. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. За твою победу!

0: слушать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Действительно, переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства. По словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
1: Закрома Родины.
0: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одеждой и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
1: Деньги дороги, как память.
0: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз Мультфильм». Перед началом Великой Отечественной войны созданы первые шедевры «Муха-Цокотуха», «Бармалей», «Дядя Степа», «Мой Дадыр». Затем появилось больше персонажей людей: «Конек-Горбунок», «Цветик-семицветик», «Пропавшая грамота». За годы своего существования киностудия «Союз Мультфильм» выпустила свыше 1500 картин в самых разных жанрах и техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград. В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Киностудия «Союз Мультфильм» пережила реформы и кризис, реорганизации и переезды. Она до сих пор продолжает радовать новые поколения добрыми, умными и веселыми мультфильмами.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленская область привлекла свыше 13 миллиардов рублей инвестиций по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Проекты охватывают промышленность, сельское хозяйство, логистику, туризм, цифровую экономику и социальную сферу. Эти инвестиции направлены не только на экономический рост, но и в первую очередь на улучшение качества жизни граждан, развитие городов и муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своих социальных сетях. В Сафоновском муниципальном округе будет запущено производство молочной продукции совместно с обществом с ограниченной ответственностью МПК Сафоново. Кроме того, в индустриальном парке Сафоново совместно с обществом с ограниченной ответственностью СВС будет создано предприятие по производству очистных сооружений и железобетонных изделий. Для Сафоновского округа это значимое решение для развития экономики и благополучия жителей. Стенд Смоленской области посетили десятки тысяч человек. В этом году экспозиция Смоленщины отражала современные технологические и производственные достижения. Отдельное внимание в этом году было уделено визуальной и смысловой составляющей экспозиции. На ярко-красном стенде использованы элементы бренда Смоленска как молодежной столицы 2026, а также мультимедийные образы Юрия Гагарина, Юрия Никулина и других выдающихся земляков. А также экспозицию украсили увеличенные фигуры бриллиантов. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в отчетно-программном форуме «Есть результат», который вчера проходил в Москве, где собрались представители Центрального федерального округа. Главная тема – «Государство для человека». Тематика круглых столов охватила ключевые направления – забота о героях, всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, технологическое лидерство и сильная экономика, благополучие человека, здоровая среда, медицина и поддержка семей, развитие регионов, современная инфраструктура, структура, транспорт, строительство и благоустройство, поколение будущего, новые возможности для молодежи, а также развитие села и АПК. В Смоленской области активно реализуются проекты по этим направлениям, а форум позволил обменяться успешными практиками с другими регионами ЦФО и определить дальнейшие направления работы. Жители Сафоново активно поднимали вопрос запуска дачного сезонного маршрута в социальных сетях, на открытом микрофоне и на личном приеме главы Сафоновского округа. Спешим поделиться важной новостью. С 9 июня и до 1 октября будет осуществляться перевозка пассажиров по дачному сезонному маршруту номер 6, автоколонна 1799, перекресток с улицы Районная подстанция. Сообщаем расписание движения. Отправление от колонны 1799 в 7 часов 8 часов в 14.00 и 18.00. Обратно от районной подстанции в 7.30, 8.30, в 14.30 и в 18 часов 30 минут. Жительница Сафонова после общения с мошенником осталась без денег и без машины. В дежурную часть МОМВД России Сафоновский обратилась местная жительница 1949 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Она пояснила, что в мессенджере договорилась с неизвестным о покупке автомашины иностранного производства и перевела на указанный ей расчетный счет 865 тысяч рублей. Однако, получив деньги, неизвестный перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина пояснила, что знала о мошеннических действиях из сообщений в СМИ и от сотрудников полиции. Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два мошенничества, совершенных дистанционным способом, а с начала месяца 28. Полиция Смоленщины призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи и пользовании услугами в сети интернет, пользоваться только проверенными официальными сайтами, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты, пин-коды своих банковских карт посторонним, не перечислять деньги, не убедившись в благонадежности продавца или поставщика услуг. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Ветер западный, юго-западный, слабый. Давление 742 миллиметра. Меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: Паник.
1: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, новости свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз дед мультфильм», а в августе 1937-го ее переименовали. Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок». В 1953-м было организовано объединение кукольных фильмов. Первым его успехом стал мультик «Карандаш и Клякса. Веселые охотники». В 60-х, 70-х годах 20 века выходит созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами. «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну погоди», «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и другие. К середине 80-х производство советской анимации резко сократилось. В декабре 1989-го «Союз мультфильм» был преобразован в арендное предприятие, а позднее на его базе было создано акционерное общество открытого типа «Союз мультфильм». За время существования студии создано более 1500 мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград.
0: 10 июня 1943 года в США была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Изобретение принципа работы шариковой ручкой официально датируется концом 19 века, а изобретение в 1938 году, похожее на современную шариковую ручку, принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы, поэтому ему и пришла идея создать ручку без хлопот. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане. Ручка была запатентована автором лишь в Венгрии и Аргентине. Для того, чтобы не допустить плагиата, ему нужно было запатентовать изобретение во всех странах мира. А поскольку сделать это было нереально, идею шариковой ручки просто украли. 10 июня 1943 года находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнольдс запатентовал такую ручку в США и наладил ее массовое производство. Ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тысяч штук. Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием Бик. Она положила начало созданию компании Бик Корпорейшн, которая контролирует сегодня 1/3 рынка продаж шариковых ручек в США.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов-23». Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков день пройдет без особых помех, но и профессиональному успеху этот день не способствует. Сегодня следует заняться подготовкой основы для своих будущих крупных побед, а также устранением разногласий с коллегами.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня суждено оказаться во власти пылкого любовного увлечения. Если вы уже состоите в отношениях, постарайтесь не терять самоконтроль и сразу объявите новому знакомому, что ваше сердце, увы, не свободно.
0: Тельцы в этот день проявят склонность к мотовству и к пищевым излишествам. Вечером, покидая дорогой ресторан, вам доведется испытать неприятную тяжесть в животе, а также обнаружить пустоту в своем кошельке и карманах.
2: Близнецы не раз в течение этого дня будут ловить на себе восхищенные взгляды окружающих. Ваша подтянутая фигура и загадочный взгляд станут настоящим магнитом для всех, кто мечтает завести романтическое знакомство.
0: Раки сегодня будут очень усердно скрывать от родных какую-то тайну. Вы посчитаете, что близким людям пока не следует знать, что ваша фамилия в настоящий момент стоит первой в списке кандидатов на увольнение.
2: Львы в этот день пойдут вопреки нормам морали и своим представлениям о порядочности. В итоге вам удастся осуществить поставленную цель, но радость от этой победы будет омрачена мучительными угрызениями совести.
0: Девы сегодня будут с радостью наблюдать, как ситуация в сфере своих финансов обретет тенденцию к росту. Однако вам пока не стоит тратить свободные деньги на ряд необязательных мелочей, ведь эти средства понадобятся вам на совершение более крупной покупки.
2: В личной жизни весов произойдет ряд интригующих событий. Не исключено, что в вашем близком окружении появится человек и внешний, и манеры поведения, соответствующие вашим требованиям к идеальной второй половинке.
0: Скорпионы в этот день встретят человека из своего давнего прошлого. Общаясь с бывшим соседом, вы будете думать лишь об одном: как и по каким причинам этот веселый паренек превратился в ворчливого неудачника.
2: Семейное благополучие стрельцов в этот день окажется под большой угрозой. До вашей второй половинки дойдет слух о том, что вы за ее спиной позволяете себе флирт с посторонними людьми и слишком откровенную переписку.
0: Козероги будут очень щепетильно относиться к мелким нюансам в своей работе. Из-за такого подхода вы слишком затянете важный проект, что станет причиной гнева со стороны вышестоящего руководства.
2: Настроение водолеев в этот день будет приподнятым и романтичным. После работы вы не сразу пойдете домой, прежде вы остановитесь в магазин, чтобы приобрести приятный подарок для своей второй половинки.
0: Рыбы сегодня будут сосредоточенно устранять все, что создает помехи своему семейному счастью. Столь важное мероприятие вы начнете с банального ремонта, так как решите, что в доме, где царит порядок и уют, ссорам нет места.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты Сан-Антонио Спёрс на выезде обыграли Нью-Йорк Никс 115-111, сократив отставание в финальной серии НБА. Счет стал 2-1 в пользу Нью-Йорка. Французский центровой Спёрс Виктор Вембаньяма – главный герой встречи. Он набрал 32 очка, сделал 8 подборов и 6 результативных передач. Победа Сан-Антонио прервала впечатляющую 13-матчевую победную серию Никс в плей-офф, которая была второй по длительности в истории лиги. Мадридский Реал официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Альваро Арбелоа по обоюдному согласию сторон. 43-летний специалист возглавил команду в январе этого года после увольнения Хаби Алонсо, подписав контракт до конца сезона. За это время он провел у руля сливочных 28 матчей, в которых одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. Под его руководством мадридский Грант занял второе место в чемпионате Испании, проиграв борьбу за титул в Барселоне, а также вылетел из национального Кубка и Лиги чемпионов, оставшись без трофеев по итогам сезона. Новым главным тренером мадридского Реала станет Жозе Моуриньо, чье возвращение – одно из главных обещаний переизбранного президента Флорентино Переса. Легендарная Серена Уильямс одержала победу в своем первом матче за 4 года, вернувшись в профессиональный теннис в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне. В дуэте с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбока 23-летняя чемпионка турниров «Большого шлема» в упорной борьбе в трех сетах обыграла третьих сейнах Николь Мелихар-Мартинес и Эрин Рутлиф. 44-летняя американка, получившая специальное приглашение на этот турнир, в последний раз выходила на корт на US Open в 2022 году, после чего объявила о завершении карьеры. Футболисты сборной Испании обыграли Перу 3-1 в товарищеском матче в Мексике. Для испанцев этот матч стал последней контрольной встречей перед стартом чемпионата мира, куда команда Луиса де ла Фуэнте отправилась в статусе действующего чемпиона Европы. На групповом этапе Мундиаля соперниками Испании станут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай, тогда как команда Перу пробиться на турнир не смогла. Чемпионат мира стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: получить ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запускает производство пятиместной версии кроссовера T8. Раньше он был доступен только в семиместной. Новинка отличается огромным багажником, почти 900 литров базово и до 2000 со сложенным задним диваном. Кстати, у пятиместной восьмерки только передний привод, у семиместной полный. Двигатели тоже различаются. На Петербургском международном экономическом форуме представили серийную «Волгу» К50. Производство крупного кроссовера на базе «Джили Манджаро» уже стартовало. Дилерам машины начали отгружать. Продажи стартуют в середине июня. Напомним, на очереди еще две модели – кроссовер К40 на базе «Атласа» и седан C50 на базе «Префейса». Обновленная Нива Легенд получит улучшенный кузов. Передний телевизор, капот, крышу, заднюю дверь и задний фартук теперь делают из двусторонней оцинкованной стали. Это ощутимо улучшит стойкость внедорожников к коррозии. Кроме того, машина получит более тяговитый и экономичный двигатель, улучшенные тормоза и ряд других изменений. Производство стартует летом. В этом году Чанган точно станет одним из главных поставщиков автомобильных новостей. Концерн анонсировал аж 12 новинок для российского рынка. Среди них обновления существующих и совершенно новые модели разных классов. А еще популярные модели теперь будут выпускать в России. Это позитивно повлияет на их доступность. Что собой представляет концерн Чанган, сегодня расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Новости. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платили автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Перед началом Великой Отечественной войны созданы первые шедевры «Муха Цокотуха», «Бармалей», «Дядя Степа», «Мой Дадыр». Затем появилось больше персонажей людей: «Конек-горбунок», «Цветик-семицветик», «Пропавшая грамота». За годы своего существования киностудия «Союз мультфильм» выпустила свыше 1500 картин в самых разных жанрах и техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград. В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Киностудия «Союз мультфильм» пережила реформы и кризис, реорганизации и переезды. Она до сих пор продолжает радовать новые поколения добрыми, умными и веселыми мультфильмами.
1: Радио Infinity.

0: Московской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. 8 июня выпускники 11 классов сдавали очень важный экзамен – ЕГЭ по математике. Экзамен проводится в двух уровнях. Базовый уровень необходим для получения аттестата и подходит для тех, кому математика не требуется для поступления в ВУЗ. Профильный уровень выбрали ребята для поступления в ВУЗы на технические, экономические, IT, естественно-научные и другие специальности, где математика является обязательным предметом. Из 79 выпускников школ Дорогобужского округа профильную математику сдавали 37 ребят, остальные выбрали базовый уровень. Минимальный порог для поступления в ВУЗы по профильной математике 27 баллов, а по базовой математике необходимо набрать не менее 3 баллов по 5-бальной шкале. В качестве общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена на базе Верхней Провской школы номер 2 присутствовала Вита Хомутова, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области. Вита Михайловна отметила, что никаких нарушений при организации экзамена не выявлено и пожелала всем выпускникам уверенности в своих силах. Внимание, переезд! Так называлось профилактическое мероприятие, которое провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужской в целях предупреждения нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов. Железнодорожные переезды – это объекты повышенной опасности, требующие строгого соблюдения правил дорожного движения. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог часто приводят к трагическим последствиям. Как показывает анализ, основной причиной ДТП на железной дороге является выезд автотранспортных средств на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях автоматической переездной сигнализации, что является грубейшим нарушением ПДД. Инспекторы напомнили водителям о том, что во время движения по железнодорожному переезду необходимо быть предельно внимательными и независимо от сигнала светофора нужно убедиться в отсутствии приближающегося поезда. В ходе акции всем ее участникам представители дорожной полиции вручили тематические памятки. Новости спорта. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие во втором финальном этапе 47-й спартакиады муниципальных образований Смоленской области, который прошел в Вязьме. Торжественное открытие соревнований состоялось на стадионе «Салют». Участников приветствовали министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин и его заместитель Владимир Солошенко. В рамках второго этапа спартакиады спортсмены соревновались в двух видах спорта – легкой атлетике и плавании. Соревнования по легкой атлетике прошли на стадионе «Салют», а по плаванию – на базе спортивной школы плавания города Вязьмы. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали достойные результаты в плавании 50 метров вольным стилем. У мужчин первое место занял Александр Гусаров, второе место у Сергея Моносеева. 50 метров вольным стилем женщины первое место Елизавета Савкина. В эстафете 4 по 25 метров вольным стилем на первом месте команда дорогобужан. В легкой атлетике прыжки в длину второе место у Степана Ананенкова. Бег 100 метров у мужчин третье место Степан Ананенков, бег 100 метров у женщин второе место Олеся Рахманова, она же заняла второе место в беге 800 метров у женщин. Бег 1,5 километра мужчины первое место занял Степан Ермаков и второе место у Степана Ермакова на беге 100 метров у мужчин. Легкоатлетическая эстафета 4 по 200 метров на третьем месте команда Дорогобужского муниципального округа. Поздравляем дорогобужан с достойным выступлением. Уже совсем скоро поселок Верхнеднепровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхнеднепровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж». В Верхнеепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Драгобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Драгобужа в 14.30 и в 16.00 остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Драгобуж из Верхнепровского культурный центр ПАО «Драгобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Ветер западный, юго-западный, слабый. Давление 742 миллиметра. Меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Драгобуже на 105 FM.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За успех.

0: гостях у Тяпкина.
1: А вы знали, что рассаду специально высаживают на подоконнике, чтобы она видела, как косят траву? После этого рассада старается хорошо себя вести.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Сегодня расскажу вам об одном из самых надежных способов борьбы с сорняками. Речь идет о мульчировании. А вот почему. Слой мульчи лишает семена сорных трав необходимого им для прорастания света. В качестве мульчи можно

части почвы. А в таком грунте может расти не каждое растение. Нужно быть очень внимательными. Ведь вы можете усугубить ситуацию с сорняками. Такое может произойти, если вы используете перегной, торф или незрелый компост. Так что возьмите на заметку, что цветы сорных растений

0: накройте пленкой. Если через пару дней на ней появятся всходы, значит, она засорена. Использовать такой компост в качестве мульчи нельзя. Нужно дать ему дозреть. Из неорганических материалов в качестве мульчи можно использовать черный геотекстиль. Чаще всего его применяют при посадке клубники. Но можно использовать его и для мульчирования других культур, которые любят расти в тепле.
1: Житейская мудрость.
0: Моя бабушка всегда говорила, что если вокруг муравейника много муравьев, то быть хорошей погоде. Солнечных вам деньков. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию. Например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ-функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленская область привлекла свыше 13 миллиардов рублей инвестиций по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Проекты охватывают промышленность, сельское хозяйство, логистику, туризм, цифровую экономику и социальную сферу. Эти инвестиции направлены не только на экономический рост, но и в первую очередь на улучшение качества жизни граждан, развитие городов и муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своих социальных сетях. В Сафоновском муниципальном округе будет запущено производство молочной продукции совместно с обществом с ограниченной ответственностью МПК Сафоново. Кроме того, в индустриальном парке Сафоново совместно с обществом с ограниченной ответственностью СВС будет создано предприятие по производству очистных сооружений и железобетонных изделий. Для Сафоновского округа это значимое решение для развития экономики и благополучия жителей. Стенд Смоленской области посетили десятки тысяч человек. В этом году экспозиция Смоленщины отражала современные технологические и производственные достижения. Отдельное внимание в этом году было уделено визуальной и смысловой составляющей экспозиции. На ярко-красном стенде использованы элементы бренда Смоленска как молодежной столицы 2026, а также мультимедийные образы Юрия Гагарина, Юрия Никулина и других выдающихся земляков. А также экспозицию украсили увеличенные фигуры бриллиантов. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в отчетно-программном форуме «Есть результат», который вчера проходил в Москве, где собрались представители Центрального федерального округа. Главная тема – «Государство для человека». Тематика круглых столов охватила ключевые направления – забота о героях, всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, технологическое лидерство и сильная экономика, благополучие человека, здоровая среда, медицина и поддержка семей, развитие регионов, современная инфраструктура, структура, транспорт, строительство и благоустройство, поколение будущего, новые возможности для молодежи, а также развитие села и АПК. В Смоленской области активно реализуются проекты по этим направлениям, а форум позволил обменяться успешными практиками с другими регионами ЦФО и определить дальнейшие направления работы. Жители Сафоново активно поднимали вопрос запуска дачного сезонного маршрута в социальных сетях, на открытом микрофоне и на личном приеме главы Сафоновского округа. Спешим поделиться важной новостью. С 9 июня и до 1 октября будет осуществляться перевозка пассажиров по дачному сезонному маршруту номер 6, автоколонна 1799, перекресток с улицы Районная подстанция. Сообщаем расписание движения. Отправление от колонны 1799 в 7 часов 8 часов в 14:00 и 18:00. Обратно от районной подстанции в 7:30, 8:30, в 14:30 и в 18:30. Жительница Сафонова после общения с мошенником осталась без денег и без машины. В дежурную часть МОМВД России Сафоновский обратилась местная жительница 1949 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Она пояснила, что в мессенджере договорилась с неизвестным о покупке автомашины иностранного производства и перевела на указанный ей расчетный счет 865 тысяч рублей. Однако, получив деньги, неизвестный перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина пояснила, что знала о мошеннических действиях из сообщений в СМИ и от сотрудников полиции. Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 2 мошенничества, совершенных дистанционным способом, а с начала месяца 28. Полиция Смоленщины призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи и пользовании услугами в сети интернет, пользоваться только проверенными официальными сайтами, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты, пин-коды своих банковских карт посторонним, не перечислять деньги, не убедившись в благонадежности продавца или поставщика услуг. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов, ветер западный, юго-западный, слабый, давление 742 миллиметра, меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс. Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуж» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция Инфинити.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити

0: Новости спорта.
1: Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем, одержав победу в финале чемпионата страны с результатом 21,06 секунды. Ранее в полуфинале 21-летний спортсмен также установил национальное достижение, превзойдя прежний рекорд медалиста Олимпиады Владимира Морозова, одержавшийся с августа 2019 года. Финальный заплыв принес Корневу пятое место в мировом рейтинге за всю историю плавания на этой дистанции. Омский «Авангард» объявил о подписании форварда Джошуа Лива. Канадский нападающий заключил однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Лива установила рекорд КХЛ по голам за один сезон – 49 шайб в составе трактора. Сумма его контракта с мячами, по данным СМИ, составила около 70 миллионов рублей. Тем временем полуфиналист прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев также укрепил состав, подтвердив переход лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева из Минского «Динамо». Нападающий подписал с уфимским клубом однолетний контракт. На счету 39-летнего форварда 1027 очков в лиге. Футболисты сборной России в Калининграде обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче 3-0, одержав вторую победу подряд. Счет на 7-й минуте открыл защитник Балтики Мингиян Бивеев, забивший дебютный гол в своем 9-м матче за национальную команду. Всего через 8 минут преимущество удвоил Александр Сильянов. В день своего 21-летия третий гол забил полузащитник Локомотива Алексей Батраков, отличившийся в 4-й раз в 12-м матче за сборную. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в 4-м матче серии за третье место Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 91-85 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Для хозяев эта победа стала второй подряд после проигранных двух встреч в начале серии. Судьба бронзовых медалей определится в 5-м решающем матче, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Вице-чемпион России по хоккею на траве «Динамо Электросталь» на своем поле дважды переиграл прошлогоднего победителя Суперлиги «Акбарс Динамо» 1-0 и 2-1, нанеся казанским спортсменкам первые поражения в новом сезоне. Подмосковные хоккеистки продолжают возглавлять турнирную таблицу группы «Б», продлив серию побед до 8 игр. Вторым здесь идет столичный «Восток», дважды выигравший в гостях у команды «Юность Москвы» 7-2 и 7-1. «Акбарс Динамо», потерпев 2 поражения, лидирующую позицию в группе «А», при этом не потерял. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Перед началом Великой Отечественной войны созданы первые шедевры «Муха-Цокотуха», «Бармалей», «Дядя Степа», «Мой Дадыр». Затем появилось больше персонажей людей: «Конек-Горбунок», «Цветик-семицветик», «Пропавшая грамота». За годы своего существования киностудия «Союзмультфильм» выпустила свыше 1500 картин в самых разных жанрах и техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград. В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Киностудия «Союзмультфильм» пережила реформы и кризис, реорганизации и переезды. Она до сих пор продолжает радовать новые поколения добрыми, умными и веселыми мультфильмами.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства. По словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
2: Закрома Родины.
3: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одеждой и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе-мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
2: Деньги дороги, как память.
3: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уэйн Кэмпбелл.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз дед мультфильм», а в августе 1937-го ее переименовали. Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок». В 1953-м было организовано объединение кукольных фильмов. Первым его успехом стал мультик «Карандаш и Клякса. Веселые охотники». В 60-х, 70-х годах 20 века выходит созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами. «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну погоди», «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и другие. К середине 80-х производство советской анимации резко сократилось. В декабре 1989-го «Союз мультфильм» был преобразован в арендное предприятие, а позднее на его базе было создано акционерное общество открытого типа «Союз мультфильм». За время существования студии создано более 1500 мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград.
6: 10 июня 1943 года в США была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Изобретение принципа работы шариковой ручкой официально датируется концом 19 века, а изобретение в 1938 году, похожее на современную шариковую ручку, принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы, поэтому ему и пришла идея создать ручку без хлопот. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане. Ручка была запатентована автором лишь в Венгрии и Аргентине. Для того, чтобы не допустить плагиата, ему нужно было запатентовать изобретение во всех странах мира. А поскольку сделать это было нереально, идею шариковой ручки просто украли. 10 июня 1943 года находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнольдс запатентовал такую ручку в США и наладил ее массовое производство. Ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тысяч штук. Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием Бик. Она положила начало созданию компании Бик Корпорейшн, которая контролирует сегодня 1/3 рынка продаж шариковых ручек в США.
4: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Инфинити.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

Новости. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платили автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. 8 июня выпускники 11 классов сдавали очень важный экзамен – ЕГЭ по математике. Экзамен проводится в двух уровнях. Базовый уровень необходим для получения аттестата и подходит для тех, кому математика не требуется для поступления в ВУЗ. Профильный уровень выбрали ребята для поступления в ВУЗы на технические, экономические, IT, естественно-научные и другие специальности, где математика является обязательным предметом. Из 79 выпускников школ Дорогобужского округа профильную математику сдавали 37 ребят, а остальные выбрали базовый уровень. Минимальный порог для поступления в ВУЗы по профильной математике 27 баллов, а по базовой математике необходимо набрать не менее 3 баллов по 5-бальной шкале. В качестве общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена на базе Верхней Провской школы номер 2 присутствовала Вита Хомутова, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области. Вита Михайловна отметила, что никаких нарушений при организации экзамена не выявлено и пожелала всем выпускникам уверенности в своих силах. Внимание, переезд! Так называлось профилактическое мероприятие, которое провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский в целях предупреждения нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов. Железнодорожные переезды – это объекты повышенной опасности, требующие строгого соблюдения правил дорожного движения. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог часто приводят к трагическим последствиям. Как показывает анализ, основной причиной ДТП на железной дороге является выезд автотранспортных средств на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях автоматической переездной сигнализации, что является грубейшим нарушением ПДД. Инспекторы напомнили водителям о том, что во время движения по железнодорожному переезду необходимо быть предельно внимательными и независимо от сигнала светофора нужно убедиться в отсутствии приближающегося поезда. В ходе акции всем ее участникам представители дорожной полиции вручили тематические памятки. Новости спорта. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие во втором финальном этапе 47-й спартакиады муниципальных образований Смоленской области, который прошел в Вязьме. Торжественное открытие соревнований состоялось на стадионе «Салют». Участников приветствовали министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин и его заместитель Владимир Солошенко. В рамках второго этапа спартакиады спортсмены соревновались в двух видах спорта – легкой атлетики и плавании. Соревнования по легкой атлетике прошли на стадионе «Салют», а по плаванию – на базе спортивной школы плавания города Вязьмы. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали достойные результаты в плавании 50 метров вольным стилем. У мужчин первое место занял Александр Гусаров, второе место у Сергея Моносеева, 50 метров вольным стилем женщины первое место Елизавета Савкина, в эстафете 4 по 25 метров вольным стилем на первом месте команда дорогобужан. В легкой атлетике прыжки в длину второе место у Степана Ананенкова. Бег 100 метров у мужчин третье место Степана Ананенков, бег 100 метров у женщин второе место Олеся Рахманова, она же заняла второе место в беге 800 метров у женщин. Бег 1,5 километра мужчины первое место занял Степан Ермаков и второе место у Степана Ермакова на беге 100 метров у мужчин. Легкоатлетическая эстафета 4 по 200 метров на третьем месте команда Дорогобужского муниципального округа. Поздравляем дорогобужан с достойным выступлением. Уже совсем скоро поселок Верхнеднепровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхнеднепровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий мастеров мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж». В Верхнеепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Драгобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Драгобужа в 14.30 и в 16.00 остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Драгобуж из Верхнепровского культурный центр ПАО «Драгобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Ветер западный, юго-западный, слабый. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Драгобуже на 105 FM.

0: делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь,

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Гаджет-новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию. Например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запускает производство пятиместной версии кроссовера T8. Раньше он был доступен только в семиместной. Новинка отличается огромным багажником, почти 900 литров базово и до 2000 со сложенным задним диваном. Кстати, у пятиместной восьмерки только передний привод, у семиместной полный. Двигатели тоже различаются. На Петербургском международном экономическом форуме представили серийную «Волгу» К50. Производство крупного кроссовера на базе «Джили Манджаро» уже стартовало. Дилерам машины начали отгружать. Продажи стартуют в середине июня. Напомним, на очереди еще две модели – кроссовер К40 на базе «Атласа» и седан C50 на базе «Префейса». Обновленная Нива Легенд получит улучшенный кузов. Передний телевизор, капот, крышу, заднюю дверь и задний фартук теперь делают из двусторонней оцинкованной стали. Это ощутимо улучшит стойкость внедорожников к коррозии. Кроме того, машина получит более тяговитый и экономичный двигатель, улучшенные тормоза и ряд других изменений. Производство стартует летом. В этом году Чанган точно станет одним из главных поставщиков автомобильных новостей. Концерн анонсировал аж 12 новинок для российского рынка. Среди них обновления существующих и совершенно новые модели разных классов. А еще популярные модели теперь будут выпускать в России. Это позитивно повлияет на их доступность. Что собой представляет концерн Чанган, сегодня расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Infinity.

0: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Перед началом Великой Отечественной войны созданы первые шедевры «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Дядя Степа», «Мой Дадыр». Затем появилось больше персонажей людей: «Конек-горбунок», «Цветик-семицветик», «Пропавшая грамота». За годы своего существования киностудия «Союз мультфильм» выпустила свыше 1500 картин в самых разных жанрах и техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград. В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Киностудия «Союз мультфильм» пережила реформы и кризис, реорганизации и переезды. Она до сих пор продолжает радовать новые поколения добрыми, умными и веселыми мультфильмами.

0: Московской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленская область привлекла свыше 13 миллиардов рублей инвестиций по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Проекты охватывают промышленность, сельское хозяйство, логистику, туризм, цифровую экономику и социальную сферу. Эти инвестиции направлены не только на экономический рост, но и в первую очередь на улучшение качества жизни граждан, развитие городов и муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своих социальных сетях. В Сафоновском муниципальном округе будет запущено производство молочной продукции совместно с обществом с ограниченной ответственностью МПК Сафоново. Кроме того, в индустриальном парке Сафоново совместно с обществом с ограниченной ответственностью СВС будет создано предприятие по производству очистных сооружений и железобетонных изделий. Для Сафоновского округа это значимое решение для развития экономики и благополучия жителей. Стенд Смоленской области посетили десятки тысяч человек. В этом году экспозиция Смоленщины отражала современные технологические и производственные достижения. Отдельное внимание в этом году было уделено визуальной и смысловой составляющей экспозиции. На ярко-красном стенде использованы элементы бренда Смоленска как молодежной столицы 2026, а также мультимедийные образы Юрия Гагарина, Юрия Никулина и других выдающихся земляков. А также экспозицию украсили увеличенные фигуры бриллиантов. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в отчетно-программном форуме «Есть результат», который вчера проходил в Москве, где собрались представители Центрального федерального округа. Главная тема – «Государство для человека». Тематика круглых столов охватила ключевые направления – забота о героях, всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, технологическое лидерство и сильная экономика, благополучие человека, здоровая среда, медицина и поддержка семей, развитие регионов, современная инфраструктура, структура, транспорт, строительство и благоустройство, поколение будущего, новые возможности для молодежи, а также развитие села и АПК. В Смоленской области активно реализуются проекты по этим направлениям, а форум позволил обменяться успешными практиками с другими регионами ЦФО и определить дальнейшие направления работы. Жители Сафоново активно поднимали вопрос запуска дачного сезонного маршрута в социальных сетях, на открытом микрофоне и на личном приеме главы Сафоновского округа. Спешим поделиться важной новостью. С 9 июня и до 1 октября будет осуществляться перевозка пассажиров по дачному сезонному маршруту номер 6, автоколонна 1799, перекресток с улицы Районная подстанция. Сообщаем расписание движения. Отправление от колонны 1799 в 7 часов 8 часов в 14:00 и в 18:00. Обратно от районной подстанции в 7:30, 8:30, в 14:30 и в 18:30. Жительница Сафонова после общения с мошенником осталась без денег и без машины. В дежурную часть МОМВД России Сафоновский обратилась местная жительница 1949 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Она пояснила, что в мессенджере договорилась с неизвестным о покупке автомашины иностранного производства и перевела на указанный ей расчетный счет 865 тысяч рублей. Однако, получив деньги, неизвестный перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина пояснила, что знала о мошеннических действиях из сообщений в СМИ и от сотрудников полиции. Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 2 мошенничества, совершенных дистанционным способом, а с начала месяца 28. Полиция Смоленщины призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи и пользовании услугами в сети интернет, пользоваться только проверенными официальными сайтами, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты, пин-коды своих банковских карт посторонним, не перечислять деньги, не убедившись в благонадежности продавца или поставщика услуг. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Ветер западный, юго-западный, слабый. Давление 742 миллиметра. Меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: Достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 8. 8-910-723-13-83.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: гостях у Тяпкина.
1: А вы знали, что рассаду специально высаживают на подоконнике, чтобы она видела, как косят траву? После

Сегодня расскажу вам об одном из самых надежных способов борьбы с сорняками. Речь идет о мульчировании. А вот почему. Слой мульчи лишает семена сорных трав необходимого им для прорастания света. В качестве мульчи можно

0: появятся всходы, значит, она засорена. Использовать такой компост в качестве мульчи нельзя. Нужно дать ему дозреть. Из неорганических материалов в качестве мульчи можно использовать черный геотекстиль. Чаще всего его применяют при посадке клубники. Но можно использовать его и для мульчирования других культур, которые любят расти в тепле.
1: Житейская мудрость.
0: Моя бабушка всегда говорила, что если вокруг муравейника много муравьев, то быть хорошей погоде. Солнечных вам деньков. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радиостанция «Инфинити».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

Баскетболисты Сан-Антонио Спёрс на выезде обыграли Нью-Йорк Никс 115-111, сократив отставание в финальной серии НБА. Счет стал 2-1 в пользу Нью-Йорка. Французский центровой Спёрс Виктор Вембаньяма – главный герой встречи. Он набрал 32 очка, сделал 8 подборов и 6 результативных передач. Победа Сан-Антонио прервала впечатляющую 13-матчевую победную серию Никс в плей-офф, которая была второй по длительности в истории лиги. Мадридский Реал официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Альваро Арбелоа по обоюдному согласию сторон. 43-летний специалист возглавил команду в январе этого года после увольнения Хаби Алонсо, подписав контракт до конца сезона. За это время он провел у руля сливочных 28 матчей, в которых одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. Под его руководством мадридский Грант занял второе место в чемпионате Испании, проиграв борьбу за титул в Барселоне, а также вылетел из национального Кубка и Лиги чемпионов, оставшись без трофеев по итогам сезона. Новым главным тренером мадридского Реала станет Жозе Моуриньо, чье возвращение – одно из главных обещаний переизбранного президента Флорентино Переса. Легендарная Серена Уильямс одержала победу в своем первом матче за 4 года, вернувшись в профессиональный теннис в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне. В дуэте с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбока 23-летняя чемпионка турниров «Большого шлема» в упорной борьбе в трех сетах обыграла третьих сейнах Николь Мелихар-Мартинес и Эрин Рутлиф. 44-летняя американка, получившая специальное приглашение на этот турнир, последний раз выходила на корт на US Open в 2022 году, после чего объявила о завершении карьеры. Футболисты сборной Испании обыграли Перу 3-1 в товарищеском матче в Мексике. Для испанцев этот матч стал последней контрольной встречей перед стартом чемпионата мира, куда команда Луиса де ла Фуэнте отправилась в статусе действующего чемпиона Европы. На групповом этапе Мундиаля соперниками Испании станут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай, тогда как команда Перу пробиться на турнир не смогла. Чемпионат мира стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папанек.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

Погода на Infinity. С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 11 июня, ожидается малооблачная и жаркая погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду, давление 742 миллиметра. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 14-16, а днем 28-30 градусов. В пятницу, 12 июня, переменная облачность, ночью без осадков. Днем временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ночью 14-16, днем 24-26. В субботу похолодает, днем до плюс 19 и пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запускает производство пятиместной версии кроссовера T8. Раньше он был доступен только в семиместной. Новинка отличается огромным багажником, почти 900 литров базово и до 2000 со сложенным задним диваном. Кстати, у пятиместной восьмерки только передний привод, у семиместной полный. Двигатели тоже различаются. На Петербургском международном экономическом форуме представили серийную «Волгу» К50. Производство крупного кроссовера на базе «Джили Манджаро» уже стартовало. Дилерам машины начали отгружать. Продажи стартуют в середине июня. Напомним, на очереди еще две модели – кроссовер К40 на базе «Атласа» и седан C50 на базе «Префейса». Обновленная Нива Легенд получит улучшенный кузов. Передний телевизор, капот, крышу, заднюю дверь и задний фартук теперь делают из двусторонней оцинкованной стали. Это ощутимо улучшит стойкость внедорожников к коррозии. Кроме того, машина получит более тяговитый и экономичный двигатель, улучшенные тормоза и ряд других изменений. Производство стартует летом. В этом году Чанган точно станет одним из главных поставщиков автомобильных новостей. Концерн анонсировал аж 12 новинок для российского рынка. Среди них обновления существующих и совершенно новые модели разных классов. А еще популярные модели теперь будут выпускать в России. Это позитивно повлияет на их доступность. Что собой представляет концерн Чанган, сегодня расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Одна картинка порой заменяет 1000 слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто.
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
9: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Радиостанция Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем, одержав победу в финале чемпионата страны с результатом 21,06 секунды. Ранее в полуфинале 21-летний спортсмен также установил национальное достижение, превзойдя прежний рекорд медалиста Олимпиады Владимира Морозова, одержавшийся с августа 2019 года. Финальный заплыв принес Корневу пятое место в мировом рейтинге за всю историю плавания на этой дистанции. Омский «Авангард» объявил о подписании форварда Джошуа Лива. Канадский нападающий заключил однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Лива установила рекорд КХЛ по голам. За один сезон 49 шайб в составе трактора. Сумма его контракта с мячами, по данным СМИ, составила около 70 миллионов рублей. Тем временем полуфиналист прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев также укрепил состав, подтвердив переход лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева из минского «Динамо». Нападающий подписал с уфимским клубом однолетний контракт. На счету 39-летнего форварда 1027 очков в лиге. Футболисты сборной России в Калининграде обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче 3-0, одержав вторую победу подряд. Счет на 7-й минуте открыл защитник Балтики Мингиян Бивеев, забивший дебютный гол в своем 9-м матче за национальную команду. Всего через 8 минут преимущество удвоил Александр Сильянов. В день своего 21-летия третий гол забил полузащитник Локомотива Алексей Батраков, отличившийся в 4-й раз в 12-м матче за сборную. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в 4-м матче серии за третье место Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 91-85 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Для хозяев эта победа стала второй подряд после проигранных двух встреч в начале серии. Судьба бронзовых медалей определится в 5-м решающем матче, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Вице-чемпион России по хоккею на траве «Динамо Электросталь» на своем поле дважды переиграл прошлогоднего победителя Суперлиги «Акбарс Динамо» 1-0 и 2-1, нанеся казанским спортсменкам первые поражения в новом сезоне. Подмосковные хоккеистки продолжают возглавлять турнирную таблицу группы «Б», продлив серию побед до 8 игр. Вторым здесь идет столичный «Восток», дважды выигравший в гостях у команды «Юность Москвы» 7-2 и 7-1. «Акбарс Динамо», потерпев 2 поражения, лидирующую позицию в группе «А», при этом не потерял. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства. По словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
0: Закрома Родины.
1: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одежды и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе-мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
0: Деньги дороги, как память.
1: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Перед началом Великой Отечественной войны созданы первые шедевры «Муха Цокотуха», «Бармалей», «Дядя Степа», «Мой Дадыр». Затем появилось больше персонажей людей: «Конек-горбунок», «Цветик-семицветик», «Пропавшая грамота». За годы своего существования киностудия «Союз мультфильм» выпустила свыше 1500 картин в самых разных жанрах и техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград. В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Киностудия «Союз мультфильм» пережила реформы и кризис, реорганизации и переезды. Она до сих пор продолжает радовать новые поколения добрыми, умными и веселыми мультфильмами.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. 8 июня выпускники 11 классов сдавали очень важный экзамен – ЕГЭ по математике. Экзамен проводится в двух уровнях. Базовый уровень необходим для получения аттестата и подходит для тех, кому математика не требуется для поступления в ВУЗ. Профильный уровень выбрали ребята для поступления в ВУЗы на технические, экономические, IT, естественно-научные и другие специальности, где математика является обязательным предметом. Из 79 выпускников школ Дорогобужского округа профильную математику сдавали 37 ребят, а остальные выбрали базовый уровень. Минимальный порог для поступления в вузы по профильной математике 27 баллов, а по базовой математике необходимо набрать не менее 3 баллов по 5-бальной шкале. В качестве общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена на базе Верхней Провской школы номер 2 присутствовала Вита Хомутова, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области. Вита Михайловна отметила, что никаких нарушений при организации экзамена не выявлено и пожелала всем выпускникам уверенности в своих силах. Внимание, переезд! Так называлось профилактическое мероприятие, которое провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский в целях предупреждения нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов. Железнодорожные переезды – это объекты повышенной опасности, требующие строгого соблюдения правил дорожного движения. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог часто приводят к трагическим последствиям. Как показывает анализ, основной причиной ДТП на железной дороге является выезд автотранспортных средств на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях автоматической переездной сигнализации, что является грубейшим нарушением ПДД. Инспекторы напомнили водителям о том, что во время движения по железнодорожному переезду необходимо быть предельно внимательными и независимо от сигнала светофора нужно убедиться в отсутствии приближающегося поезда. В ходе акции всем ее участникам представители дорожной полиции вручили тематические памятки. Новости спорта. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие во втором финальном этапе 47-й спартакиады муниципальных образований Смоленской области, который прошел в Вязьме. Торжественное открытие соревнований состоялось на стадионе «Салют». Участников приветствовали министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин и его заместитель Владимир Солошенко. В рамках второго этапа спартакиады спортсмены соревновались в двух видах спорта – легкой атлетики и плавании. Соревнования по легкой атлетике прошли на стадионе «Салют», а по плаванию – на базе спортивной школы плавания города Вязьмы. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали достойные результаты. В плавании 50 метров вольным стилем у мужчин первое место занял Александр Гусаров, второе место у Сергея Моносеева, 50 метров вольным стилем женщины первое место Елизавета Савкина, в эстафете 4 по 25 метров вольным стилем на первом месте команда дорогобужан. В легкой атлетике прыжки в длину второе место у Степана Ананенкова. Бег 100 метров у мужчин третье место Степан Ананенков, бег 100 метров у женщин второе место Олеся Рахманова, она же заняла второе место в беге 800 метров у женщин. Бег 1,5 километра мужчины первое место занял Степан Ермаков и второе место у Степана Ермакова на беге 100 метров у мужчин. Легкоатлетическая эстафета 4 по 200 метров на третьем месте команда Дорогобужского муниципального округа. Поздравляем дорогобужан с достойным выступлением. Уже совсем скоро поселок Верхний Непровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу, 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхний Непровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж». В Верхнеепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Драгобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Драгобужа в 14.30 и в 16.00 остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Драгобуж из Верхнепровского культурный центр ПАО «Драгобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дора», в Макси «Чат Радио Инфинити». Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Ветер западный, юго-западный, слабый. Давление 742 миллиметра. Меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». В Сафоново на частоте 101.8, в Драгобуже на 105 FM.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83, 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию. Например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций.
0: На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дом Эйнштейн.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз Дед мультфильм», а в августе 1937 ее переименовали. Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок». В 1953 было организовано объединение кукольных фильмов. Первым его успехом стал мультик «Карандаш и Клякса. Веселые охотники». В 60-х, 70-х годах 20 века выходит созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами. «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну погоди», «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и другие. К середине 80-х производство советской анимации резко сократилось. В декабре 1989-го «Союз мультфильм» был преобразован в арендное предприятие, а позднее на его базе было создано акционерное общество открытого типа «Союз мультфильм». За время существования студии создано более 1500 мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград.
10: 10 июня 1943 года в США была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Изобретение принципа работы шариковой ручкой официально датируется концом 19 века, а изобретение в 1938 году, похожее на современную шариковую ручку, принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы, поэтому ему и пришла идея создать ручку без хлопот. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане. Ручка была запатентована запатентована автором лишь в Венгрии и Аргентине. Для того, чтобы не допустить плагиата, ему нужно было запатентовать изобретение во всех странах мира. А поскольку сделать это было нереально, идею шариковой ручки просто украли. 10 июня 1943 года находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнольдс запатентовал такую ручку в США и наладил ее массовое производство. Ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тысяч штук. Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием Бик. Она положила начало созданию компании Бик Корпорейшн, которая контролирует сегодня 1/3 рынка продаж шариковых ручек в США.
8: А в этот день события, ставшие историей.

0: который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Инфинити». Жизнь.

mundo se ve que muere. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Ленинградской области 19:00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленская область привлекла свыше 13 миллиардов рублей инвестиций по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Проекты охватывают промышленность, сельское хозяйство, логистику, туризм, цифровую экономику и социальную сферу. Эти инвестиции направлены не только на экономический рост, но и в первую очередь на улучшение качества жизни граждан, развитие городов и муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своих социальных сетях. В Сафоновском муниципальном округе будет запущено производство молочной продукции совместно с обществом с ограниченной ответственностью МПК Сафоново. Кроме того, в индустриальном парке Сафоново совместно с обществом с ограниченной ответственностью СВС будет создано предприятие по производству очистных сооружений и железобетонных изделий. Для Сафоновского округа это значимое решение для развития экономики и благополучия жителей. Стенд Смоленской области посетили десятки тысяч человек. В этом году экспозиция Смоленщины отражала современные технологические и производственные достижения. Отдельное внимание в этом году было уделено визуальной и смысловой составляющей экспозиции. На ярко-красном стенде использованы элементы бренда Смоленска как молодежной столицы 2026, а также мультимедийные образы Юрия Гагарина, Юрия Никулина и других выдающихся земляков. А также экспозицию украсили увеличенные фигуры бриллиантов. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в отчетно-программном форуме «Есть результат», который вчера проходил в Москве, где собрались представители Центрального федерального округа. Главная тема – «Государство для человека». Тематика круглых столов охватила ключевые направления – забота о героях, всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, технологическое лидерство и сильная экономика, благополучие человека, здоровая среда, медицина и поддержка семей, развитие регионов, современная инфраструктура, структура, транспорт, строительство и благоустройство, поколение будущего, новые возможности для молодежи, а также развитие села и АПК. В Смоленской области активно реализуются проекты по этим направлениям, а форум позволил обменяться успешными практиками с другими регионами ЦФО и определить дальнейшие направления работы. Жители Сафоново активно поднимали вопрос запуска дачного сезонного маршрута в социальных сетях, на открытом микрофоне и на личном приеме главы Сафоновского округа. Спешим поделиться важной новостью. С 9 июня и до 1 октября будет осуществляться перевозка пассажиров по дачному сезонному маршруту номер 6, автоколонна 1799, перекресток с улицы Районная подстанция. Сообщаем расписание движения. Отправление от колонны 1799 в 7 часов 8 часов в 14:00 и в 18:00. Обратно от районной подстанции в 7:30, 8:30, в 14:30 и в 18 часов 30 минут. Жительница Сафонова после общения с мошенником осталась без денег и без машины. В дежурную часть МОМВД России Сафоновский обратилась местная жительница 1949 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Она пояснила, что в мессенджере договорилась с неизвестным о покупке автомашины иностранного производства и перевела на указанный ей расчетный счет 865 тысяч рублей. Однако, получив деньги, неизвестный перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина пояснила, что знала о мошеннических действиях из сообщений в СМИ и от сотрудников полиции. Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 2 мошенничества, совершенных дистанционным способом, а с начала месяца 28. Полиция Смоленщины призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи и пользовании услугами в сети интернет, пользоваться только проверенными официальными сайтами, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты, пин-коды своих банковских карт посторонним, не перечислять деньги, не убедившись в благонадежности продавца или поставщика услуг. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радиодора, в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов, ветер западный, юго-западный, слабый, давление 742 миллиметра, меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: We'll be right back.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

ждем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: больше персонажей людей: Конек-горбунок, Цветик-семицветик, Пропавшие грамоты. За годы своего существования киностудия «Союзмультфильм» выпустила свыше 1500 картин в самых разных жанрах и техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград. В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Киностудия «Союзмультфильм» пережила реформы и кризис, реорганизации и переезды. Она до сих пор продолжает радовать новые поколения добрыми, умными и веселыми мультфильмами.
1: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

Средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: высказывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. 8-910-723-13-83.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 11 июня, ожидается малооблачная и жаркая погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду, давление 742 миллиметра. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 14-16, а днем 28-30 градусов. В пятницу, 12 июня, переменная облачность, ночью без осадков. Днем временами пройдут дожди в отдельных районах, грозы. Ночью 14-16, днем 24-26. В субботу похолодает, днем до плюс 19 и пройдут.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России. 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка». Погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 105.
2: В эфире «Радио Инфинити».
3: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Драгобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на «Радио Инфинити».

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Infinity. В каждый приемник.
9: Эй, Мумбаса. Рейс, рейс, рейс, рейс.

0: рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Infinity.
1: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Infinity в каждый приемник. Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Радіо Інфініті. Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в